в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Radio. 107,9 МГц. Don't close your heart.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич, турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47, под мостом у КПП-1.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П. 304-662-533-101, 2016 год.
8: И кстати... В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: без возрастных ограничений.
1: И кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич. Турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2016 год.
3: И кстати... Бабочки не могут летать во время землетрясения.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-513-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
7: И, кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Нью-Йорк. Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 9 часов. Урановые новости. Расскажем, как там на УЭХК.
1: Привет, Новоуральск. Поговорим об уральском электрохимическом.
2: Да неужели?
3: Да, про комбинат. Расскажем не хорошо, не плохо. Как есть.
1: Сегодня с вами работники цеха 53 УХК, аппаратчик газоразделительного производства Евгений Грошев
3: и инженер-технолог Екатерина Царегородцева.
1: Поехали! Накануне 1 сентября УХК и профсоюз ОКП-123 подарили праздник детям атомщиков.
3: Красавчики! Главными героями праздника стали 50 будущих первоклашек, чьи мамы и папы работают на комбинате.
1: Театр музыки, драмы и комедии подарил начинающим школьникам веселые активности и спектакль.
3: А УХК добавил им настроение вкусным угощением и умными колонками в подарок.
1: Своими впечатлениями делятся первоклашки и их родители.
4: Этот праздник, конечно, помогает, ну, влиться вот в эту вот атмосферу нового учебного года.
5: А праздник мы ждали, да, получается, больше, чем 1 сентября.
6: Сразу почувствовалось, что комбинат заботится о нас, о наших детях, то есть все настолько круто, все качественно, все здорово. Ну, я уже сказал, да, что я себя почувствовал ребенком даже на секундочку.
7: Мне понравилось кушать, еще мне понравился спектакль и все.
3: В Новоуральске открылась первая тренировочная площадка для собак. Дело
1: нужно. Инициаторами и организаторами стали работники УХК Екатерина Бакренева, Сергей Шишкин, Максим Шаяхметов и стажер Алиса Бакренева.
3: Они защитили идею и получили для ее воплощения грант Росатома по программе «80 добрых дел».
1: Коллеги с УХК из разных цехов помогали команде проекта вырубать лес, корчевать пни, пилить и уносить ветки, разравнивать площадку.
3: И теперь напротив Корнилова, 17, в Южном районе, новоуральцы самых разных возрастов смогут заниматься со своими питомцами.
1: Больше информации о работе тренировочной площадки для собак смотрите на странице УХК ВКонтакте.
3: У УХК требуются слесари КПА, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари-ремонтники и транспортировщики.
2: Да неужели?
1: Да, главное образование по профилю и желание работать на УХК.
3: О плюсах рассказывает Александр Чекменев, руководитель по управлению персоналом.
8: Зарплата новых работников на УХК в среднем от 70 тысяч рублей. Плюс хорошая социалка. Льготные путевки в санатории работнику и его детям. 80% их стоимости оплачивает предприятие. Также для работников УХК бесплатная медицинская и стоматологическая помощь. В нашем Изумруде и в клиниках Екатеринбурга. Льготы на занятия спортом. Ну и, конечно, большая годовая премия. Информацию по всем вопросам смотрите на странице УХК ВКонтакте. С вопросами звоните 5-68-56. Повторю, 5-68-56.
1: Больше интересного на странице УХК ВКонтакте. А на сегодня пока все.
3: Ждите урановые новости. Расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
0: Урановые новости. Расскажем, как там на УЭХК.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101-2026 год.
4: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: 15 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Юрист надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

N Radio. 107,9 MHz. Oh, Father, tell me.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков. И озаглавил «Омлет. Принц датский».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, у кузнечика отверстие для слуха расположены на задних лапках.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, Россия и США разделяют всего 4 километра.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
1: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
2: И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: 12 часов без возрастных ограничений.
1: И кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
4: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
6: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'll follow you to the end of the world. I want you to know that if you need.

0: организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НТ».

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Уральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие, и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич. Турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101-2026 год.
3: И кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10. You know.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И, кстати, язык кита весит как слон.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: в 11 и 13 часов без возрастных ограничений.
1: И кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие, и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич, турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, Владимир Набоков писал Лолиту в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 15 часов. Урановые новости. Расскажем, как там на УЭХК.
1: Привет, Новоуральск. Поговорим об уральском электрохимическом.
2: Да неужели?
3: Да, про комбинат. Расскажем не хорошо, не плохо. Как есть.
1: Сегодня с вами работники цеха 53 УХК, аппаратчик газоразделительного производства Евгений Грошев
3: и инженер-технолог Екатерина Целигородцева.
1: Поехали! Накануне 1 сентября УХК и профсоюз ОКП-123 подарили праздник детям атомщиков.
3: Красавчики! Главными героями праздника стали 50 будущих первоклашек, чьи мамы и папы работают на комбинате.
1: Театр музыки, драмы и комедии подарил начинающим школьникам веселые активности и спектакль.
3: А УХК добавил им настроение вкусным угощением и умными колонками в подарок.
1: Своими впечатлениями делятся первоклашки и их родители.
4: Этот праздник, конечно, помогает, ну, влиться вот в эту вот атмосферу нового учебного года.
5: А праздник мы ждали, да, получается, больше, чем 1 сентября.
6: Сразу почувствовалось, что комбинат заботится о нас, о наших детях, то есть все настолько круто, все качественно, все здорово. Ну, я уже сказал, да, что я себя почувствовал ребенком даже на секундочку.
7: Мне понравилось кушать, еще мне понравился спектакль и все.
3: В Новоуральске открылась первая тренировочная площадка для собак.
8: Дело нужно.
1: Инициаторами и организаторами стали работники УХК Екатерина Бакренева, Сергей Шишкин, Максим Шаяхметов и стажер Алиса Бакренева.
3: Они защитили идею и получили для ее воплощения грант Росатома по программе «80 добрых дел».
1: Коллеги с УХК из разных цехов помогали команде проекта вырубать лес, корчевать пни, пилить и уносить ветки, разравнивать площадку.
3: И теперь напротив Корнилова, 17, в Южном районе, новоуральцы самых разных возрастов смогут заниматься со своими питомцами.
1: Больше информации о работе тренировочной площадки для собак смотрите на странице УХК ВКонтакте.
3: У УХК требуются слесари КПА, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари-ремонтники и транспортировщики.
2: Да неужели?
1: Да, главное – образование по профилю и желание работать на УХК.
3: О плюсах рассказывает Александр Чекменев, руководитель по управлению персоналом.
9: Зарплата новых работников на УХК в среднем от 70 тысяч рублей. Плюс хорошая социалка. Льготные путевки в санатории работнику и его детям. 80% их стоимости оплачивает предприятие. Также для работников УХК бесплатная медицинская и стоматологическая помощь. В нашем Изумруде и в клиниках Екатеринбурга. Льготы на занятия спортом. Ну и, конечно, большая годовая премия. Информацию по всем вопросам смотрите на странице УХК ВКонтакте. С вопросами звоните 5-68-56. Повторю, 5-68-56.
1: Больше интересного на странице УХК ВКонтакте. А на сегодня пока все.
3: Ждите урановые новости. Расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
0: Урановые.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: 15 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, а скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И, кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие, и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич. Турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления для предпринимателей, руководителей, специалистов.

0: 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
1: И кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рай».

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске. Идеальное решение. Помещение для любых мероприятий. Мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-80-85. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
6: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
5: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
7: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
8: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
9: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
8: А качели? Чтобы качаться.
9: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
8: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
9: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
8: А замки есть? А то у меня теща.
9: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
10: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
11: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: октября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выгода.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, у слизняка 4 носа.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие, и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18:00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич, турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом УКПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума,

0: тренировки памяти и скорочтения. Двигаются к результатам, как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
1: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Двухэтажный Демидовский экспресс запустят из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Первый маршрут поезда запланирован на 3 декабря. Это будет первый двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге. В составе будут купе, вагоны повышенной комфортности и вагоны-рестораны. В вагонах есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе и индивидуальные сейфы. Предусмотрены места и дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров. Билеты на первый рейс уже в продаже, сообщает областная газета. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. С 1 сентября в Кировградской школе номер 3 организованы новые инженерные классы – 1 и 10. Инициатором открытия выступил филиал «Уралэлектромеди» – производство полиметаллов. Для каждого класса разработана специальная программа, включающая углубленное изучение технических предметов и основ проектной деятельности. Также предусмотрены экскурсии на предприятия, занятия в инженерной школе, участие в конкурсе технических проектов «Инженериада». Школьников познакомят с технологическими процессами, специальностями и корпоративной культурой предприятия. Годом ранее 10-й инженерный класс открыли в школе номер 2. В современных условиях готовить кадры нужно еще со школы. Это хорошо понимают в Уральской горно-металлургической компании, отметил советник директора по персоналу и общим вопросам Алексей Смирнов. Организация специализированных классов стала одним из важных направлений подготовки будущих инженеров. У ребят появляется реальная возможность получить специализированные знания, которые пригодятся им и при поступлении в высшие учебные заведения, и в работе, а также узнать, как устроено предприятие, и познакомиться с особенностями реального производства. Городской клуб туристов «Кедр» приглашает всех 13 сентября в поход выходного дня на скалы чертова городища. Сбор участников на железнодорожном вокзале в 10 утра. Продолжительность пешеходного маршрута – 10 километров. Возвращение в Новоуральск примерно в 18.00. Все участники похода самостоятельно обеспечивают себя питанием и билетами на электричку до станции и сеть и обратно. Поход проведет Исаков Павел Анатольевич, турист, новоуральский краевед и заслуженный путешественник России. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 сентября ночью ожидается до плюс 12 градусов. Днем до 16 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тетлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
4: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс Центральный.
1: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.